0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.